0: Мукерна свободная дугарам ты. Моя ФМ.
1: Моя ФМ. Моя ФМ. Моя ФМ. Субтитры сделал DimaTorzok.